0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом работает Абдул-Арут. Позвольте ознакомить вас с тем, о чем вы можете узнать далее. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга, словацкий Цифер и австрийский Преленкирхен. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки» и расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых в Словакии.

0: Рассказывают их на протяжении многих лет и о том, как они обогащают и вдохновляют друг друга. Разговоры для сегодняшней части подготовили Михаил Герцог из «Радио Регина» и Юрген Рендл из немецкой редакции Международного радио Словакии. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга. Их взаимоотношения позволяют увидеть как тонкие различия, так и многочисленные культурные сходства.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Оба муниципалитета, о которых мы сегодня расскажем, расположены в окрестностях Братиславы. Один из них, Цифер, находится к северо-востоку от словацкой столицы, недалеко от Трнавы, а другой, Преленкирхен, расположен к юго-западу от Братиславы на территории Нижней Австрии. Может сложиться впечатление, что эти поселки-побратимы нашли друг друга прежде всего благодаря географической близости. Однако, как объясняет Марош Саган, мэр Цифера, первоначальный импульс к установлению партнерства исходил от предпринимателя словацкого происхождения, который в разные периоды жизни жил в обоих этих населенных пунктах.
2: Один житель Цифера вместе со своей семьей эмигрировал в Австрию еще во времена социализма. Эта семья добилась значительного успеха именно в поселке Преленкирхен. Они открыли свое дело, получили качественное местное образование и завоевали прочную репутацию. Глава семьи, господин Слезак Осколк, даже стал членом местного муниципального совета. После падения социализма в 1990-х годах он вернулся в Словакию, а именно в Цифер, и открыл там свое дело. Добившись успеха, он предложил администрации Цифера установить партнерские отношения с муниципалитетом Преленкирхена. Таким образом, история этой дружбы или партнерства берет свое начало в личных отношениях.
0: В итоге связи были налажены и по мере сил укреплялись. Происходили взаимные визиты и тому подобное. В 2004 году, когда Словакия вступила в ЕС, наш муниципалитет принял решение о создании партнерства. Поначалу мы были полны энтузиазма. Настолько, что сразу же записались на курсы словацкого языка, полагая, что нам, безусловно, придется на нем говорить. Однако мы потерпели полный провал. По крайней мере, я и еще несколько человек. И все же партнерство продолжало развиваться и расширяться. Рассказывал мэр Преленкирхена Йохан Кёк. Он добавил, что языковой барьер в наши дни практически не мешает их сотрудничеству, поскольку его коллега из Цифера Марош Саган тоже отлично говорит по-немецки. За прошедшие годы их взаимодействие способствовало и более тесному сотрудничеству на административном уровне. Это подтверждает Катарина Бацигалова, сотрудница муниципальной администрации Цифера.
3: Взаимную сотрудничество с обцом Преленкирхена внимаем как очень позитивную.
4: Я расцениваю наше сотрудничество с муниципалитетом Преленкирхен как весьма позитивное и плодотворное. Мы встречаемся несколько раз в год, преимущественно на различных культурных мероприятиях, что дает нам возможность для неформального личного общения. Вместе с тем мы также используем возможности трансграничного партнерства в рамках трех проектов, финансируемых ЕС. В этой сфере нам еще многому предстоит научиться у наших австрийских партнеров, и есть возможности для совершенствования наших профессиональных подходов.
0: Первой инициативой в рамках проекта «Интеррег» стало создание информационного центра ветроэнергетики. В Преленкирхене расположена довольно крупная ветряная электростанция, насчитывающая 30 турбин. Совместно с населенным пунктом Цифер мы запустили проект, призванный познакомить общественность и в первую очередь граждан Словакии с ветроэнергетикой. Этот проект реализовывался на протяжении 13-14 лет. В последнее время мы принимаем множество посетителей Словакии, особенно школьные группы. Рассказывал мэр Йохан Кёк. Упомянутый информационный центр, посвященный ветроэнергетике, расположен в бывшем винном погребе на окраине Преленкирхена, в окружении ветрогенераторов. Посетители также могут осмотреть турбину изнутри и ознакомиться с технологией произведения электрической энергии способом, который часто называют зеленым. Население австрийского поселка Преленкирхен сегодня составляет 1700 человек, тогда как в словацком Цифере жителей примерно в 2,5 раза больше. В обоих населенных пунктах многочисленные исторические элементы сельской архитектуры по-прежнему свидетельствуют об их общем прошлом, в частности об эпохе Австро-Венгрии. Maroš Sagan, мэр Цифера, продолжил свой рассказ.
5: Myslím si, že v tomto sme si veľmi podobní. То, что нас inspiruje, je то, ako нарабают с верным простором.
2: Думаю, в этом отношении мы очень похожи. Нас вдохновляет то, как они работают с общественными пространствами и занимаются градостроительством, а также то, как они сохраняют объекты культурного наследия. И наоборот, они, возможно, черпают вдохновение.

0: У нас, в частности, их впечатляет тот огромный рывок, который мы совершили всего за несколько десятилетий, по сути, за 20-25 лет, и реализации проектов, которые было бы не так просто осуществить у них, поскольку там не хватает подобной гибкости.
1: Впрочем, поселку Прелленкирхен есть что предложить, особенно в культурном плане. Именно за это его и ценят многие жители Цифера.
2: Keď sa povie Prelenkirchen, a mnohým Ciferčanom sa hneď vybaví ich dýchová hudba.
0: Когда речь заходит о Прелленкирхене, многие жители Цифера сразу же вспоминают местный духовой оркестр. Несколько лет назад я побывал в Прелленкирхене на мероприятии, где этот коллектив выступал в рамках культурной программы. Всегда приятно наблюдать за тем, с какой страстью и увлеченностью они играют. В оркестре вместе выступают музыканты разных поколений, и сразу видно, что музыка здесь неотъемлемая часть деревенской жизни, имеющая давние традиции. Мы помним выступление этого духового оркестра в Цифере.
1: Именно с таким энтузиазмом рассказывал о музыкальном обществе Прелленкирхена Душан Цая, муниципальный депутат из Цифера. История духовой музыки в Австрии уходит корнями в далекое прошлое. Еще в XIX веке деревенские оркестры и музыкальные общества играли важную роль в жизни местных общин. И сегодня духовая музыка остается неотъемлемой частью жизни большинства городов и деревень, включая Прелленкирхен. Будь то фестивали, религиозные праздники или официальные мероприятия, она сопровождает общественную жизнь и, более того, объединяет поколения. Во время визита в Прелленкирхен мы также встретились с Вальтером Хером, давним председателем местного музыкального общества. В беседе с нами он с теплотой вспоминал выступление коллектива в Цифере.
0: Мы дважды побывали на праздниках урожая, в том числе участвовали в шествии к церкви. Местные жители оказали нам теплый прием и окружили заботой. Безусловно, у нас было преимущество. Наш руководитель оркестра 32 года играл в Братиславском филармоническом оркестре, а это поистине уникальный факт. Лично меня в Цифере особенно восхитили фольклор и традиционные народные костюмы. Да и все мы были в полном восторге от происходящего.

0: na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme.
1: My regulárne stýčajeme sa na podobných kultúrnych мероприятиях. Кроме того, в течение года происходит множество встреч меньшего масштаба, будь то визиты виноделов на наши дегустации для презентации своей продукции или наши поездки небольшими группами на организуемые ими мероприятия, посвященные вину или туризму. В любом случае, такие взаимные визиты носят по-настоящему регулярный характер.
2: Продолжил Марус Таган, мэр Цифера, который высоко ценит в том числе и то, что в рамках партнерства неизменно уделяется внимание культурной и социальной составляющим. Кроме того, Преланкирхен расположен всего в 10 с небольшим километрах от словацкой границы и черты города Братиславы. Это одна из причин, по которой все больше словаков, особенно из столицы, выбирают его в качестве нового места жительства. Сегодня каждый девятый житель Преланкирхена выходит из Словакии. По словам Вальтера Хера, это также положительно сказывается на социальной и культурной жизни местного сообщества.
3: В духовом оркестре играют и словацкие дети. Они уже выступают в основном составе, и у них все замечательно получается. Родители тоже очень рады, что их дети играют с нами и осваивают музыкальные инструменты. Конечно, участвуют не все, но должен сказать, что местное население относится к этой инициативе очень позитивно.
2: Мария Чермакова – одна из словацких жительниц Преланкирхена. Она переехала в этот поселок в Нижней Австрии 15 лет назад вместе с мужем и детьми. По ее словам, в то время в детском саду, в той части деревни, где они поселились, было лишь несколько словацких детей, а сегодня соотношение составляет 50 на 50. Ее детям было особенно легко влиться в новую среду.
4: С самого начала мы знали, что не хотим просто приезжать сюда, чтобы переночевать, а затем возвращаться в Братиславу, где и проходит наша настоящая жизнь. Напротив, мы хотели, чтобы дети ходили в местные школы и пустили здесь корни, и в конечном счете решили остаться, участвуя в жизни местного сообщества. Посещая кружки и секции, играя в футбол, вступая в добровольную пожарную дружину, молодежный центр и так далее.
2: Взрослым, естественно, несколько труднее, чем детям, осваиваться на новом месте в чужой стране с иным языком. Как этот процесс проходил у Марии Чермаковой и ее супруга? И какую роль в нем сыграла культурная и общественная жизнь Преланкирхена?
4: Нам потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Здесь проходит множество праздников и местных фестивалей. На самом деле я отношусь к этому очень положительно, ведь это способствует сплочению. Видишь людей и начинаешь их узнавать. В итоге проводишь время с теми самыми соседями, с которыми живешь в одной деревне, так что отношения перестают быть безликими. Когда мы с мужем только приехали, никто из нас не говорил по-немецки, вообще ни слова, разве что могли поздороваться. Мы переживали, но оказалось, что это не проблема. Язык мы освоили постепенно. В последние несколько лет словацкий язык в школе преподается даже как факультативный предмет по выбору.
2: Хотя сегодня в Преланкирхене проживает много словаков, а сам поселок находится в непосредственной близости от словацкой столицы, прямого сообщения общественным транспортом с Братиславой здесь до сих пор нет. По словам мэра Кёка, ситуация вскоре изменится благодаря пилотному проекту, реализуемому в рамках платформы территориального управления Братиславы. Это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией Братиславы и оператором общественного транспорта. Он призван обеспечить транспортное сообщение с регионом вплоть до Преланкирхена посредством автобусного маршрута, первоначально сроком на 3 месяца. Мы надеемся, что проект станет постоянным. Его запуск запланирован на конец лета. Благодаря новому автобусному маршруту вскоре можно будет добраться на общественном транспорте из австрийского Преланкирхена в словацкий поселок побратим Цифер. Как оценивает ситуацию в приграничном регионе мэр Йохан Кёк и на что он надеется в будущем в рамках партнерства этих двух населенных пунктов? Я принадлежу к тому поколению, которое еще отчетливо помнит железный занавес. Время, когда все было закрыто и возникал вопрос, кто там по ту сторону и как там все устроено. А потом границы внезапно открылись. Поначалу в это было просто невозможно поверить. С тех пор мы постепенно сближались, и наши отношения продолжали развиваться. Это партнерство идет на пользу. Я хочу, чтобы оно продолжалось, и надеюсь, что оно станет еще более тесным, и мы станем еще ближе друг к другу на личном уровне. На этой прекрасной ноте, выражающей надежду на будущее, мы закрываем сегодняшнее «Окно в мир», окно, которое на этот раз позволило нам взглянуть на приграничный регион, объединяющий Австрию и Словакию. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Друзья, в этом летнем выпуске рубрики «Музыкальные перекрестки» мы расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых Словакии. Мы представим отечественный летний хит 1970-х годов, не теряющий популярности и по сей день. Эта песня родом из бывшей Югославии. Ее автором был хорватский певец Джордже Наука.

Он написал более 2500 песен, а тираж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. В их число входила композиция группы Pro Arte, выпущенная в виде сингла в 1971 году. Карол Духонь получил ее от родственников из Югославии. Песня рассказывала о женщине по имени Елена, и поскольку также звали его собственную супругу, он захотел записать ее для нее. Он попросил поэта-песенника Любоша Земана написать слова на словацком языке. В итоге было решено не сочинять совершенно новый текст, а адаптировать оригинальные стихи для словацкой версии. Летняя песня «Елена», выпущенная в 1976 году в качестве сингла вместе с композицией «В словенских долинах» в словацких долинах, стала хитом и уже полвека остается неотъемлемой частью словацкого лета. А теперь, дорогие слушатели, вы можете послушать версию этой песни в исполнении Карола Духоня.

После легендарной Елены настала очередь Яны, которая представит словацкую летнюю песню, которую люди Словакии слушают уже 23 года и до сих пор любят. Яна Киршнер записала трек «Слнко» — «Солнце» для альбома 2003 года «Веци чусадею» — «Дела, которые с нами происходят». Альбом включает в себя мощные композиции и такие хиты, как «Около нас» и «На черном коне», «На вороном коне», а также песни с летним звучанием, такие как «Камене», «Камни» и «Слнко, солнце», которая завершает альбом. В то время Яна и музыканты были увлечены творчеством басиста мирового имени Ришара Боны, который только начал выступать в Словакии и продолжает делать это по сей день. Влияние его музыки ощущается в этой песне, для которой Яна написала и музыку, и слова. В ней она поет о том, что мы так любим в лете и праздниках, однако на что порой, когда слишком жарко и немного ворчим. О солнце.

Продолжая наш обзор словацких летних песен разных десятилетий, мы переносимся из эпохи хита Яны Киршнера «Слонко солнце» в 2021 год. Связующим звеном здесь выступает гитарист Петер Бич. Когда-то он играл с Яной Киршнер и даже участвовал в записи только что прозвучавшей композиции. Сегодня он возглавляет собственный успешный коллектив с названием «Проект Петра Бича». И далее в эфире прозвучит песня, выпущенная группой 1 июля 2021 года. Она несет в себе позитивный посыл. «Все будет хорошо, шитко будет файне». Музыку написал Петер Бич, а автором слов стал Михаил Мивкович. Это было их первое и весьма успешное совместное творение. С тех пор они создали еще несколько хитов. Песня отличается невероятной энергией, а видеоклип идеально передает эту атмосферу. Как говорят в Восточной Словакии, на родине Петра Бича и его группы, это настоящее летнее безумие. Группа «Проект Петра Бича» все лето активно гастролировала и на осень запланировала серию акустических концертов. Так что давайте вместе с проектом Петра Бича с оптимизмом ждать того, что «шетко буде файн», «все будет хорошо».

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с тем, о чем вы можете узнать далее. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга, словацкий Цифер и австрийский Преленкирхен. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки» и расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых в Словакии. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. Мы узнаем об узах, которые связывают их на протяжении многих лет, и о том, как они обогащают и вдохновляют друг друга. Разговоры для сегодняшней части подготовили Михаил Герцог из «Радио Регина» и Юрген Рендл из немецкой редакции Международного радио Словакии. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга. Их взаимоотношения позволяют увидеть как тонкие различия, так и многочисленные культурные сходства.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Оба муниципалитета, о которых мы сегодня расскажем, расположены в окрестностях Братиславы. Один из них, Цифер, находится к северо-востоку от словацкой столицы, недалеко от Трнавы, а другой, Преленкирхен, расположен к юго-западу от Братиславы на территории Нижней Австрии. Может сложиться впечатление, что эти поселки-побратимы нашли друг друга прежде всего благодаря географической близости. Однако, как объясняет Марош Саган, мэр Цифера, первоначальный импульс к установлению партнерства исходил от предпринимателя словацкого происхождения, который в разные периоды жизни жил в обоих этих населенных пунктах.
3: Один житель Цифера вместе со своей семьей эмигрировал в Австрию еще во времена социализма. Эта семья добилась значительного успеха именно в поселке Преленкирхен.

0: Совет принял решение о создании партнерства. Поначалу мы были полны энтузиазма, настолько, что сразу же записались на курсы словацкого языка, полагая, что нам, безусловно, придется на нем говорить. Однако мы потерпели полный провал, по крайней мере, я и еще несколько человек. И все же партнерство продолжало развиваться и расширяться. Рассказывал мэр Преленкиркена Йохан Кёк. Он добавил, что языковой барьер в наши дни практически не мешает их сотрудничеству, поскольку его коллега из Цифера, Марош Саган, тоже отлично говорит по-немецки. За прошедшие годы их взаимодействие способствовало и более тесному сотрудничеству на административном уровне. Это подтверждает Катарина Бациголова, сотрудница муниципальной администрации Цифера.
1: Взаимную сотрудничество с обцом Преленкиркена внимаем как очень позитивную.
2: Я расцениваю наше сотрудничество с муниципалитетом Преленкирхен как весьма позитивное и плодотворное. Мы встречаемся несколько раз в год, преимущественно на различных культурных мероприятиях, что дает нам возможность для неформального личного общения. Вместе с тем мы также используем возможности трансграничного партнерства в рамках трех проектов, финансируемых ЕС. В этой сфере нам еще многому предстоит научиться у наших австрийских партнеров, и есть возможности для совершенствования наших профессиональных подходов.
0: Первой инициативой в рамках проекта Интерэк стало создание информационного центра ветроэнергетики. В Преленкиркене расположена довольно крупная ветряная электростанция, насчитывающая 30 турбин. Совместно с населенным пунктом Цифер мы запустили проект, призванный познакомить общественность и в первую очередь граждан Словакии с ветроэнергетикой. Этот проект реализовывался на протяжении 13-14 лет. В последнее время мы принимаем множество посетителей Словакии, особенно школьные группы. Рассказывал мэр Йохан Кёк. Упомянутый информационный центр, посвященный ветроэнергетике, расположен в бывшем винном погребе на окраине Преленкирхена, в окружении ветрогенераторов. Посетители также могут осмотреть турбину изнутри и ознакомиться с технологией произведения электрической энергии способом, который часто называют зеленым. Население австрийского поселка Преленкирхен сегодня составляет 1700 человек, тогда как в словацком Цифере жителей примерно в 2,5 раза больше. В обоих населенных пунктах многочисленные исторические элементы сельской архитектуры по-прежнему свидетельствуют об их общем прошлом, в частности, об эпохе Австро-Венгрии. Марош Саган, мэр Цифера, продолжил свой рассказ.
3: Думаю, в этом отношении мы очень похожи. Нас вдохновляет то, как они работают с общественными пространствами и занимаются градостроительством, а также то, как они сохраняют объекты культурного наследия. И наоборот, они, возможно, черпают вдохновение у нас. В частности, их впечатляет тот огромный рывок, который мы совершили всего за несколько десятилетий, по сути, за 20-25 лет, и реализации проектов, которые было бы не так просто осуществить у них, поскольку там не хватает подобной гибкости.
0: Впрочем, поселку Преленкирхен есть что предложить, особенно в культурном плане. Именно за это его и ценят многие жители Цифера.
4: Keď sa povie Preľankirchen, a mnohým Ciferčanom sa hneď vybaví ich dýchová hudba.
3: Когда речь заходит о Преленкирхене, многие жители Цифера сразу же вспоминают местный духовой оркестр. Несколько лет назад я побывал в Преленкирхене на мероприятии, где этот коллектив выступал в рамках культурной программы. Всегда приятно наблюдать за тем, с какой страстью и увлеченностью они играют. В оркестре вместе выступают музыканты разных поколений, и сразу видно, что музыка здесь неотъемлемая часть деревенской жизни, имеющая давние традиции. Мы помним выступление этого духового оркестра в Цифере.
0: Именно с таким энтузиазмом рассказывал о музыкальном обществе Преленкиркена Душан Цая, муниципальный депутат из Цифера. История духовой музыки в Австрии уходит корнями в далекое прошлое. Еще в XIX веке деревенские оркестры и музыкальные общества играли важную роль в жизни местных общин. И сегодня духовая музыка остается неотъемлемой частью жизни большинства городов и деревень, включая Преленкирхен. Будь то фестивали, религиозные праздники или официальные мероприятия, она сопровождает общественную жизнь и, более того, объединяет поколения. Во время визита в Преленкирхен мы также встретились с Вальтером Хером, давним председателем местного музыкального общества. В беседе с нами он с теплотой вспоминал выступление коллектива в Цифере.
3: Мы дважды побывали на праздниках урожая, в том числе участвовали в шествии к церкви. Местные жители оказали нам теплый прием и окружили заботой. Безусловно, у нас было преимущество.

Имущество. Наш руководитель оркестра 32 года играл в Братиславском филармоническом оркестре, а это поистине уникальный факт. Лично меня в «Цифере» особенно восхитили фольклор и традиционные народные костюмы. Да и все мы были в полном восторге от происходящего.

0: na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme.
1: My regulárne встречаемся на подобных культурных мероприятиях. Кроме того, в течение года происходит множество встреч меньшего масштаба, будь то визиты виноделов на наши дегустации для презентации своей продукции или наши поездки небольшими группами на организуемые ими мероприятия, посвященные вину или туризму. В любом случае, такие взаимные визиты носят по-настоящему регулярный характер.
2: Продолжил Марош Саган, мэр Цифера, который высоко ценит в том числе и то, что в рамках партнерства неизменно уделяется внимание культурной и социальной составляющим. Кроме того, Преланкирхен расположен всего в 10 с небольшим километрах от словацкой границы и черты города Братиславы. Это одна из причин, по которой все больше словаков, особенно из столицы, выбирают его в качестве нового места жительства. Сегодня каждый девятый житель Преланкирхена выходит из Словакии. По словам Вальтера Хера, это также положительно сказывается на социальной и культурной жизни местного сообщества.
3: В духовом оркестре играют и словацкие дети. Они уже выступают в основном составе, и у них все замечательно получается. Родители тоже очень рады, что их дети играют с нами и осваивают музыкальные инструменты. Конечно, участвуют не все, но должен сказать, что местное население относится к этой инициативе очень позитивно.
2: Мария Чермакова – одна из словацких жительниц Преланкирхена. Она переехала в этот поселок в Нижней Австрии 15 лет назад вместе с мужем и детьми. По ее словам, в то время в детском саду, в той части деревни, где они поселились, было лишь несколько словацких детей, а сегодня соотношение составляет 50 на 50. Ее детям было особенно легко влиться в новую среду.
4: С самого начала мы знали, что не хотим просто приезжать сюда, чтобы переночевать, а затем возвращаться в Братиславу, где и проходит наша настоящая жизнь. Напротив, мы хотели, чтобы дети ходили в местные школы и пустили здесь корни, и в конечном счете решили остаться, участвуя в жизни местного сообщества. Посещая кружки и секции, играя в футбол, вступая в добровольную пожарную дружину, молодежный центр и так далее.
2: Взрослым, естественно, несколько труднее, чем детям, осваиваться на новом месте в чужой стране с иным языком. Как этот процесс проходил у Марии Чермаковой и ее супруга? И какую роль в нем сыграла культурная и общественная жизнь Преланкирхена?
4: Нам потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Здесь проходит множество праздников и местных фестивалей. На самом деле я отношусь к этому очень положительно, ведь это способствует сплочению. Видишь людей и начинаешь их узнавать. В итоге проводишь время с теми самыми соседями, с которыми живешь в одной деревне, так что отношения перестают быть безликими. Когда мы с мужем только приехали, никто из нас не говорил по-немецки, вообще ни слова, разве что могли поздороваться. Мы переживали, но оказалось, что это не проблема. Язык мы освоили постепенно. В последние несколько лет словацкий язык в школе преподается даже как факультативный предмет по выбору.
2: Хотя сегодня в Преланкирхене проживает много словаков, а сам поселок находится в непосредственной близости от словацкой столицы, прямого сообщения общественным транспортом с Братиславой здесь до сих пор нет. По словам мэра Кёка, ситуация вскоре изменится благодаря пилотному проекту, реализуемому в рамках платформы территориального управления Братиславы. Это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией Братиславы и оператором общественного транспорта. Он призван обеспечить транспортное сообщение с регионом вплоть до Преланкирхена посредством автобусного маршрута, первоначально сроком на 3 месяца. Мы надеемся, что проект станет постоянным. Его запуск запланирован на конец лета. Благодаря новому автобусному маршруту вскоре можно будет добраться на общественном транспорте из австрийского Преланкирхена в словацкий поселок побратим Цифер. Как оценивает ситуацию в приграничном регионе мэр Йохан Кёк и на что он надеется в будущем в рамках партнерства этих двух населенных пунктов? Я принадлежу к тому поколению, которое еще отчетливо помнит железный занавес. Время, когда все было закрыто и возникал вопрос, кто там по ту сторону и как там все устроено. А потом границы внезапно открылись. Поначалу в это было просто невозможно поверить. С тех пор мы постепенно сближались, и наши отношения продолжали развиваться. Это партнерство идет на пользу. Я хочу, чтобы оно продолжалось, и надеюсь, что оно станет еще более тесным, и мы станем еще ближе друг к другу на личном уровне. На этой прекрасной ноте, выражающей надежду на будущее, мы закрываем сегодняшнее «Окно в мир», окно, которое на этот раз позволило нам взглянуть на приграничный регион, объединяющий Австрию и Словакию. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
5: «Музыкальные перекрестки».
2: Друзья, в этом летнем выпуске рубрики «Музыкальные перекрестки» мы расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых Словакии. Мы представим отечественный летний хит 1970-х годов, не теряющий популярности и по сей день. Эта песня родом из бывшей Югославии. Ее автором был хорватский певец Джордже Ноук.

Он написал более 2500 песен, а тираж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. В их число входила композиция группы Pro Arte, выпущенная в виде сингла в 1971 году. Карл Духонь получил ее от родственников из Югославии. Песня рассказывала о женщине по имени Елена, и поскольку также звали его собственную супругу, он захотел записать ее для нее. Он попросил поэта-песенника Любоша Земана написать слова на словацком языке. В итоге было решено не сочинять совершенно новый текст, а адаптировать оригинальные стихи для словацкой версии. Летняя песня «Елена», выпущенная в 1976 году в качестве сингла вместе с композицией «В словенских долинах, в словацких долинах», стала хитом и уже полвека остается неотъемлемой частью словацкого лета. А теперь, дорогие слушатели, вы можете послушать версию этой песни в исполнении Карла Духоня.

После легендарной Елены настала очередь Яны, которая представит словацкую летнюю песню, которую люди Словакии слушают уже 23 года и до сих пор любят. Яна Киршнер записала трек «Слнко» — «Солнце» для альбома 2003 года «Веци чусадею» — «Дела, которые с нами происходят». Альбом включает в себя мощные композиции и такие хиты, как «Около нас» и «На черном коне», «На вороном коне», а также песни с летним звучанием, такие как «Камене», «Камни» и «Слнко, солнце», которая завершает альбом. В то время Яна и музыканты были увлечены творчеством басиста мирового имени Ришара Боны, который только начал выступать в Словакии и продолжает делать это по сей день. Влияние его музыки ощущается в этой песне, для которой Яна написала и музыку, и слова. В ней она поет о том, что мы так любим в лете и праздниках, однако на что порой, когда слишком жарко и немного ворчим. О солнце.

Продолжая наш обзор словацких летних песен разных десятилетий, мы переносимся из эпохи хита Яны Киршнера «Слонко солнце» в 2021 год. Связующим звеном здесь выступает гитарист Петер Бич. Когда-то он играл с Яной Киршнер и даже участвовал в записи только что прозвучавшей композиции. Сегодня он возглавляет собственный успешный коллектив с названием «Проект Петра Бича». И далее в эфире прозвучит песня, выпущенная группой 1 июля 2021 года. Она несет в себе позитивный посыл. «Все будет хорошо, шитко буде файне». Музыку написал Петер Бич, а автором слов стал Михаил Мивкович. Это было их первое и весьма успешное совместное творение. С тех пор они создали еще несколько хитов. Песня отличается невероятной энергией, а видеоклип идеально передает эту атмосферу. Как говорят в Восточной Словакии, на родине Петра Бича и его группы, это настоящее летнее безумие. Группа «Проект Петра Бича» все лето активно гастролировала и на осень запланировала серию акустических концертов. Так что давайте вместе с проектом Петра Бича с оптимизмом ждать того, что «Шетко буде файн», «Все будет хорошо».

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с тем, о чем вы можете узнать далее. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга, словацкий Цифер и австрийский Преленкирхен. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки» и расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых в Словакии. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия International». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия International».
1: А сейчас, друзья, мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. Мы узнаем об узах, которые связывают их на протяжении многих лет, и о том, как они обогащают и вдохновляют друг друга. Разговоры для сегодняшней части подготовили Михаил Герцог из радио «Регина» и Юрген Рендл из немецкой редакции Международного радио Словакии. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга. Их взаимоотношения позволяют увидеть как тонкие различия, так и многочисленные культурные сходства.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Оба муниципалитета, о которых мы сегодня расскажем, расположены в окрестностях Братиславы. Один из них, Цифер, находится к северо-востоку от словацкой столицы, недалеко от Трнавы, а другой, Преленкирхен, расположен к юго-западу от Братиславы на территории Нижней Австрии. Может сложиться впечатление, что эти поселки-побратимы нашли друг друга прежде всего благодаря географической близости. Однако, как объясняет Марош Саган, мэр Цифера, первоначальный импульс к установлению партнерства исходил от предпринимателя словацкого происхождения, который в разные периоды жизни жил в обоих этих населенных пунктах.
3: Один житель Цифера вместе со своей семьей эмигрировал в Австрию еще во времена социализма. Эта семья добилась значительного успеха именно в поселке Преленкирхен. Они открыли свое дело, получили качественное местное образование и завоевали прочную репутацию. Глава семьи, господин Слезак Осколт, даже стал членом местного муниципального совета. После падения социализма в 1990-х годах он вернулся в Словакию, а именно в Цифер, и открыл там свое дело. Добившись успеха, он предложил администрации Цифера установить партнерские отношения с муниципалитетом Преленкирхена. Таким образом, история этой дружбы или партнерства берет свое начало в личных отношениях.
1: В итоге связи были налажены и по мере сил укреплялись. Происходили взаимные визиты и тому подобное. В 2004 году, когда Словакия вступила в ЕС, наш муниципалитет принял решение о создании партнерства. Поначалу мы были полны энтузиазма. Настолько, что сразу же записались на курсы словацкого языка, полагая, что нам, безусловно, придется на нем говорить. Однако мы потерпели полный провал. По крайней мере, я и еще несколько человек. И все же партнерство продолжало развиваться и расширяться. Рассказывал мэр Преленкирхена Йохан Кёк. Он добавил, что языковой барьер в наши дни практически не мешает их сотрудничеству, поскольку его коллега из Цифера Марош Саган тоже отлично говорит по-немецки. За прошедшие годы их взаимодействие способствовало и более тесному сотрудничеству на административном уровне. Это подтверждает Катарина Бацигалова, сотрудница муниципальной администрации Цифера.
4: Взаимную сотрудничество с обцом Преленкирхена внимаем ако вельми позитивну.
5: Я расцениваю наше сотрудничество с муниципалитетом Преленкирхен как весьма позитивное и плодотворное. Мы встречаемся несколько раз в год, преимущественно на различных культурных мероприятиях, что дает нам возможность для неформального личного общения. Вместе с тем мы также используем возможности трансграничного партнерства в рамках трех проектов, финансируемых ЕС. В этой сфере нам еще многому предстоит научиться у наших австрийских партнеров, и есть возможность

0: Рассказывал мэр Йохан Кёк. Упомянутый информационный центр, посвященный ветроэнергетике, расположен в бывшем винном погребе на окраине Преланкирхена в окружении ветрогенераторов. Посетители также могут осмотреть турбину изнутри и ознакомиться с технологией произведения электрической энергии способом, который часто называют зеленым. Население австрийского поселка Преланкирхен сегодня составляет 1700 человек, тогда как в словацком Цифере жителей примерно в 2,5 раза больше. В обоих населенных пунктах многочисленные исторические элементы сельской архитектуры по-прежнему свидетельствуют об их общем прошлом, в частности, об эпохе Австро-Венгрии. Марош Саган, мэр Цифера, продолжил свой рассказ.
1: Думаю, в этом отношении мы очень похожи. Нас вдохновляет то, как они работают с общественными пространствами и занимаются градостроительством, а также то, как они сохраняют объекты культурного наследия. И наоборот, они, возможно, черпают вдохновение у нас. В частности, их впечатляет тот огромный рывок, который мы совершили всего за несколько десятилетий, по сути, за 20-25 лет, и реализации проектов, которые было бы не так просто осуществить у них, поскольку там не хватает подобной гибкости.
0: Впрочем, поселку Преланкирхен есть что предложить, особенно в культурном плане. Именно за это его и ценят многие жители Цифера.
2: Keď sa povie Preľankirchen, a mnohým Ciferčanom sa hneď vybaví ich dýchová hudba.
1: Когда речь заходит о Преланкирхене, многие жители Цифера сразу же вспоминают местный духовой оркестр. Несколько лет назад я побывал в Преланкирхене на мероприятии, где этот коллектив выступал в рамках культурной программы. Всегда приятно наблюдать за тем, с какой страстью и увлеченностью они играют. В оркестре вместе выступают музыканты разных поколений, и сразу видно, что музыка здесь неотъемлемая часть деревенской жизни, имеющая давние традиции. Мы помним выступление этого духового оркестра в Цифере.
0: Именно с таким энтузиазмом рассказывал о музыкальном обществе Преланкирхена Душан Цая, муниципальный депутат из Цифера. История духовой музыки в Австрии уходит корнями в далекое прошлое. Еще в XIX веке деревенские оркестры и музыкальные общества играли важную роль в жизни местных общин. И сегодня духовая музыка остается неотъемлемой частью жизни большинства городов и деревень, включая Преланкирхен. Будь то фестивали, религиозные праздники или официальные мероприятия, она сопровождает общественную жизнь и, более того, объединяет поколения. Во время визита в Преланкирхен мы также встретились с Вальтером Хером, давним председателем местного музыкального общества. В беседе с нами он с теплотой вспоминал выступление коллектива в Цифере.
1: Мы дважды побывали на праздниках урожая, в том числе участвовали в шествии к церкви. Местные жители оказали нам теплый прием и окружили заботой. Безусловно, у нас было преимущество. Наш руководитель оркестра 32 года играл в Братиславском филармоническом оркестре, а это поистине уникальный факт. Лично меня в Цифере особенно восхитили фольклор и традиционные народные костюмы. Да и все мы были в полном восторге от происходящего.

0: na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme.
1: My regulárne stýčajemся na podobných kultúrnych мероприятиях. Кроме того, в течение года происходит множество встреч меньшего масштаба, будь то визиты виноделов на наши дегустации для презентации своей продукции или наши поездки небольшими группами на организуемые ими мероприятия, посвященные вину или туризму. В любом случае, такие взаимные визиты носят по-настоящему регулярный характер.
2: Продолжил Марус Таган, мэр Цифера, который высоко ценит в том числе и то, что в рамках партнерства неизменно уделяется внимание культурной и социальной составляющим. Кроме того, Преленкирхен расположен всего в 10 с небольшим километрах от словацкой границы и черты города Братиславы. Это одна из причин, по которой все больше словаков, особенно из столицы, выбирают его в качестве нового места жительства. Сегодня каждый 9-й житель Преленкирхена выходец из Словакии. По словам Вальтера Хера, это также положительно сказывается на социальной и культурной жизни местного сообщества.
1: В духовом оркестре играют и словацкие дети. Они уже выступают в основном составе, и у них все замечательно получается. Родители тоже очень рады, что их дети играют с нами и осваивают музыкальные инструменты.

0: Конечно, участвуют не все, но должен сказать, что местное население относится к этой инициативе очень позитивно.
1: Мария Чермакова – одна из словацких жительниц Прелангкирхена. Она переехала в этот поселок в Нижней Австрии 15 лет назад вместе с мужем и детьми. По ее словам, в то время в детском саду, в той части деревни, где они поселились, было лишь несколько словацких детей, а сегодня соотношение составляет 50 на 50. Ее детям было особенно легко влиться в новую среду.
2: С самого начала мы знали, что не хотим просто приезжать сюда, чтобы переночевать, а затем возвращаться в Братиславу, где и проходит наша настоящая жизнь. Напротив, мы хотели, чтобы дети ходили в местные школы и пустили здесь корни, и в конечном счете решили остаться, участвуя в жизни местного сообщества. Посещая кружки и секции, играя в футбол, вступая в добровольную пожарную дружину, молодежный центр и так далее.
1: Взрослым, естественно, несколько труднее, чем детям, осваиваться на новом месте в чужой стране с иным языком. Как этот процесс проходил у Марии Чермаковой и ее супруга? И какую роль в нем сыграла культурная и общественная жизнь Прелангкирхена?
2: Нам потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Здесь проходит множество праздников и местных фестивалей. На самом деле я отношусь к этому очень положительно, ведь это способствует сплочению. Видишь людей и начинаешь их узнавать. В итоге проводишь время с теми самыми соседями, с которыми живешь в одной деревне. Так что отношения перестают быть безликими. Когда мы с мужем только приехали, никто из нас не говорил по-немецки, вообще ни слова, разве что могли поздороваться. Мы переживали, но оказалось, что это не проблема. Язык мы освоили постепенно. В последние несколько лет словацкий язык в школе преподается даже как факультативный предмет по выбору.
1: Хотя сегодня в Прелангкирхене проживает много словаков, а сам поселок находится в непосредственной близости от словацкой столицы, прямого сообщения общественным транспортом с Братиславой здесь до сих пор нет. По словам мэра Кёка, ситуация вскоре изменится благодаря пилотному проекту, реализуемому в рамках платформы территориального управления Братиславы. Это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией Братиславы и оператором общественного транспорта. Он призван обеспечить транспортное сообщение с регионом вплоть до Прелангкирхена посредством автобусного маршрута, первоначально сроком на 3 месяца. Мы надеемся, что проект станет постоянным. Его запуск запланирован на конец лета. Благодаря новому автобусному маршруту вскоре можно будет добраться на общественном транспорте из австрийского Прелангкирхена в словацкий поселок побратим Цифер. Как оценивает ситуацию в приграничном регионе мэр Йохан Кёк и на что он надеется в будущем в рамках партнерства этих двух населенных пунктов? Я принадлежу к тому поколению, которое еще отчетливо помнит железный занавес. Время, когда все было закрыто и возникал вопрос, кто там по ту сторону и как там все устроено. А потом границы внезапно открылись. Поначалу в это было просто невозможно поверить. С тех пор мы постепенно сближались, и наши отношения продолжали развиваться. Это партнерство идет на пользу. Я хочу, чтобы оно продолжалось, и надеюсь, что оно станет еще более тесным, и мы станем еще ближе друг к другу на личном уровне. На этой прекрасной ноте, выражающей надежду на будущее, мы закрываем сегодняшнее «Окно в мир», окно, которое на этот раз позволило нам взглянуть на приграничный регион, объединяющий Австрию и Словакию. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
3: Музыкальные перекрестки.
1: Друзья, в этом летнем выпуске рубрики «Музыкальные перекрестки» мы расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых Словакии. Мы представим отечественный летний хит 1970-х годов, не теряющий популярности и по сей день. Эта песня родом из бывшей Югославии. Ее автором был хорватский певец Джордже Наука.

Он написал более 2500 песен, а тираж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. В их число входила композиция группы Pro Arte, выпущенная в виде сингла в 1971 году. Карол Духонь получил ее от родственников из Югославии. Песня рассказывала о женщине по имени Елена, и поскольку также звали его собственную супругу, он захотел записать ее для нее. Он попросил поэта-песенника Любоша Земана написать слова на словацком языке. В итоге было решено не сочинять совершенно новый текст, а адаптировать оригинальные стихи для словацкой версии. Летняя песня «Елена», выпущенная в 1976 году в качестве сингла вместе с композицией «В словенских долинах, в словацких долинах», стала хитом и уже полвека остается неотъемлемой частью словацкого лета. А теперь, дорогие слушатели, вы можете послушать версию этой песни в исполнении Карола Духоня.

После легендарной Елены настала очередь Яны, которая представит словацкую летнюю песню, которую люди Словакии слушают уже 23 года и до сих пор любят. Яна Киршнер записала трек «Слнко» — «Солнце» для альбома 2003 года «Веци чусадею» — «Дела, которые с нами происходят». Альбом включает в себя мощные композиции и такие хиты, как «Около нас» и «На черном коне», «На вороном коне», а также песни с летним звучанием, такие как «Камене», «Камни» и «Слнко, солнце», которая завершает альбом. В то время Яна и музыканты были увлечены творчеством басиста мирового имени Ришара Боны, который только начал выступать в Словакии и продолжает делать это по сей день. Влияние его музыки ощущается в этой песне, для которой Яна написала и музыку, и слова. В ней она поет о том, что мы так любим в лете и праздниках, однако на что порой, когда слишком жарко и немного ворчим. А солнце?

Продолжая наш обзор словацких летних песен разных десятилетий, мы переносимся из эпохи хита Яны Киршнера «Слонко солнце» в 2021 год. Связующим звеном здесь выступает гитарист Петер Бич. Когда-то он играл с Яной Киршнер и даже участвовал в записи только что прозвучавшей композиции. Сегодня он возглавляет собственный успешный коллектив с названием «Проект Петра Бича». И далее в эфире прозвучит песня, выпущенная группой 1 июля 2021 года. Она несет в себе позитивный посыл. «Все будет хорошо, шитко буде файне». Музыку написал Петер Бич, а автором слов стал Михаил Мивкович. Это было их первое и весьма успешное совместное творение. С тех пор они создали еще несколько хитов. Песня отличается невероятной энергией, а видеоклип идеально передает эту атмосферу. Как говорят в Восточной Словакии, на родине Петра Бича и его группы, это настоящее летнее безумие. Группа «Проект Петра Бича» все лето активно гастролировала и на осень запланировала серию акустических концертов. Так что давайте вместе с проектом Петра Бича с оптимизмом ждать того, что «Шетко буде файн», все будет хорошо.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с тем, о чем вы можете узнать далее. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга, словацкий Цифер и австрийский Преленкирхен. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки» и расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых в Словакии. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. Мы узнаем об узах, которые связывают их на протяжении многих лет, и о том, как они обогащают и вдохновляют друг друга. Разговоры для сегодняшней части подготовили Михаил Герцог из радио «Регина» и Юрген Рендл из немецкой редакции Международного радио Словакии. На этот раз мы представим два поселка-побратима, расположенных всего в 50 километрах друг от друга. Их взаимоотношения позволяют увидеть как тонкие различия, так и многочисленные культурные сходства.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
1: Оба муниципалитета, о которых мы сегодня расскажем, расположены в окрестностях Братиславы. Один из них, Цифер, находится к северо-востоку от словацкой столицы, недалеко от Трнавы, а другой, Преленкирхен, расположен к юго-западу от Братиславы на территории Нижней Австрии. Может сложиться впечатление, что эти поселки-побратимы нашли друг друга прежде всего благодаря географической близости. Однако, как объясняет Марош Саган, мэр Цифера, первоначальный импульс к установлению партнерства исходил от предпринимателя словацкого происхождения, который в разные периоды жизни жил в обоих этих населенных пунктах.
3: Один житель Цифера вместе со своей семьей эмигрировал в Австрию еще во времена социализма. Эта семья добилась значительного успеха именно в поселке Преленкирхен. Они открыли свое дело, получили качественное местное образование и завоевали прочную репутацию. Глава семьи, господин Слезак Осколк, даже стал членом местного муниципального совета. После падения социализма в 1990-х годах он вернулся в Словакию, а именно в Цифер, и открыл там свое дело. Добившись успеха, он предложил администрации Цифера установить партнерские отношения с муниципалитетом Преленкирхена. Таким образом, история этой дружбы или партнерства берет свое начало в личных отношениях.
1: В итоге связи были налажены и по мере сил укреплялись. Происходили взаимные визиты и тому подобное. В 2004 году, когда Словакия вступила в ЕС, наш муниципалитет принял решение о создании партнерства. Поначалу мы были полны энтузиазма. Настолько, что сразу же записались на курсы словацкого языка, полагая, что нам, безусловно, придется на нем говорить. Однако мы потерпели полный провал. По крайней мере, я и еще несколько человек. И все же партнерство продолжало развиваться и расширяться. Рассказывал мэр Преленкирхена Йохан Кёк. Он добавил, что языковой барьер в наши дни практически не мешает их сотрудничеству, поскольку его коллега из Цифера Марош Саган тоже отлично говорит по-немецки. За прошедшие годы их взаимодействие способствовало и более тесному сотрудничеству на административном уровне. Это подтверждает Катарина Бацигалова, сотрудница муниципальной администрации Цифера.
4: Взаимную сполупрацу с обцом Преленкирхена внимам ако вельми позитивну.
5: Я расцениваю наше сотрудничество с муниципалитетом Преленкирхен как весьма позитивное и плодотворное. Мы встречаемся несколько раз в год, преимущественно на различных культурных мероприятиях, что дает нам возможность для неформального личного общения. Вместе с тем мы также используем возможности трансграничного партнерства в рамках трех проектов, финансируемых ЕС. В этой сфере нам еще многому предстоит научиться у наших австрийских партнеров, и есть возможности для совершенствования наших профессиональных подходов.
1: Первой инициативой в рамках проекта «Интеррег» стало создание информационного центра ветроэнергетики. В Прелан-Кирхене расположена довольно крупная ветряная электростанция, насчитывающая 30 турбин. Совместно с населенным пунктом Цифер мы запустили проект, призванный познакомить общественность и в первую очередь граждан Словакии с ветроэнергетикой. Этот проект реализовывался на протяжении 13-14 лет. В последнее время мы принимаем множество посетителей Словакии, особенно школьные группы. Рассказывал мэр Йохан Кёк. Упомянутый информационный центр, посвященный ветроэнергетике, расположен в бывшем винном погребе на окраине Прелан-Кирхена, в окружении ветрогенераторов. Посетители также могут осмотреть турбину изнутри и ознакомиться с технологией произведения электрической энергии способом, который часто называют зеленым. Население австрийского поселка Прелан-Кирхен сегодня составляет 1700 человек, тогда как в словацком Цифере жителей примерно в 2,5 раза больше. В обоих населенных пунктах многочисленные исторические элементы сельской архитектуры по-прежнему свидетельствуют об их общем прошлом, в частности, об эпохе Австро-Венгрии. Марош Саган, мэр Цифера, продолжил свой рассказ.
6: Myslím si, že в tomto sme si veľmi подобны. То, что нас inšpiruje, то, ako нарабаю с верным престором.
3: Думаю, в этом отношении мы очень похожи. Нас вдохновляет то, как они работают с общественными пространствами и занимаются градостроительством, а также то, как они сохраняют объекты культурного наследия. И наоборот, они возможны.

0: mnohým cifrčanom sa hneď vybaví ich dýchová hudba.
1: Когда речь заходит о Прелен-Кирхе, многие жители Цифера сразу же вспоминают местный духовой оркестр. Несколько лет назад я побывал в Прелен-Кирхе на мероприятии, где этот коллектив выступал в рамках культурной программы. Всегда приятно наблюдать за тем, с какой страстью и увлеченностью они играют. В оркестре вместе выступают музыканты разных поколений, и сразу видно, что музыка здесь неотъемлемая часть деревенской жизни, имеющая давние традиции. Мы помним выступление этого духового оркестра в Цифере.
2: Именно с таким энтузиазмом рассказывал о музыкальном обществе Прелен-Кирхена Душан Цая, муниципальный депутат из Цифера. История духовой музыки в Австрии уходит корнями в далекое прошлое. Еще в XIX веке деревенские оркестры и музыкальные общества играли важную роль в жизни местных общин. И сегодня духовая музыка остается неотъемлемой частью жизни большинства городов и деревень, включая Прелен-Кирхен. Будь то фестивали, религиозные праздники или официальные мероприятия, она сопровождает общественную жизнь и, более того, объединяет поколения. Во время визита в Прелен-Кирхен мы также встретились с Вальтером Хером, давним председателем местного музыкального общества. В беседе с нами он с теплотой вспоминал выступление коллектива в Цифере.
1: Мы дважды побывали на праздниках урожая, в том числе участвовали в шествии к церкви. Местные жители оказали нам теплый прием и окружили заботой. Безусловно, у нас было преимущество. Наш руководитель оркестра 32 года играл в Братиславском филармоническом оркестре, а это поистине уникальный факт. Лично меня в Цифере особенно восхитили фольклор и традиционные народные костюмы. Да и все мы были в полном восторге от происходящего.

0: na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme.
1: My regulárne stýčajemся na podobných kultúrnych мероприятиях. Кроме того, в течение года происходит множество встреч меньшего масштаба, будь то визиты виноделов на наши дегустации для презентации своей продукции или наши поездки небольшими группами на организуемые ими мероприятия, посвященные вину или туризму. В любом случае, такие взаимные визиты носят по-настоящему регулярный характер.
2: Продолжил Марош Таган, мэр Цифера, который высоко ценит в том числе и то, что в рамках партнерства неизменно уделяется внимание культурной и социальной составляющим. Кроме того, Преланкирхен расположен всего в 10 с небольшим километрах от словацкой границы и черты города Братиславы. Это одна из причин, по которой все больше словаков, особенно из столицы, выбирают его в качестве нового места жительства. Сегодня каждый девятый житель Преланкирхена выходит из Словакии. По словам Вальтера Хера, это также положительно сказывается на социальной и культурной жизни местного сообщества.
1: В духовом оркестре играют и словацкие дети. Они уже выступают в основном составе, и у них все замечательно получается. Родители тоже очень рады, что их дети играют с нами и осваивают музыкальные инструменты. Конечно, участвуют не все, но должен сказать, что местное население относится к этой инициативе очень позитивно.
2: Мария Чермакова – одна из словацких жительниц Преланкирхена. Она переехала в этот поселок в Нижней Австрии 15 лет назад вместе с мужем и детьми. По ее словам, в то время в детском саду, в той части деревни, где они поселились, было лишь несколько словацких детей, а сегодня соотношение составляет 50 на 50. Ее детям было особенно легко влиться в новую среду.
3: С самого начала мы знали, что не хотим просто приезжать сюда, чтобы переночевать, а затем возвращаться в Братиславу, где и проходит наша настоящая жизнь. Напротив, мы хотели, чтобы дети ходили в местные школы и пустили здесь корни. И в конечном счете решили остаться, участвуя в жизни местного сообщества. Посещая кружки и секции, играя в футбол, вступая в добровольную пожарную дружину, молодежный центр и так далее.
2: Взрослым, естественно, несколько труднее, чем детям, осваиваться на новом месте в чужой стране с иным языком. Как этот процесс проходил у Марии Чермаковой и ее супруга? И какую роль в нем сыграла культурная и общественная жизнь Преланкирхена?
3: Нам потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Здесь проходит множество праздников и местных фестивалей. На самом деле я отношусь к этому очень положительно, ведь это способствует сплочению. Видишь людей, начинаешь их узнавать. В итоге проводишь время с теми самыми соседями, с которыми живешь в одной деревне, так что отношения перестают быть безликими. Когда мы с мужем только приехали, никто из нас не говорил по-немецки, вообще ни слова, разве что могли поздороваться. Мы переживали, но оказалось, что это не проблема. Язык мы освоили постепенно. В последние несколько лет словацкий язык в школе преподается даже как факультативный предмет по выбору.
2: Хотя

0: Сегодня в Прайлан-Кирхене проживает много словаков, а сам поселок находится в непосредственной близости от словацкой столицы. Прямого сообщения общественным транспортом с Братиславой здесь до сих пор нет. По словам мэра Кёка, ситуация вскоре изменится благодаря пилотному проекту, реализуемому в рамках платформы территориального управления Братиславы. Это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией Братиславы и оператором общественного транспорта. Он призван обеспечить транспортное сообщение с регионом вплоть до Прайлан-Кирхена посредством автобусного маршрута, первоначально сроком на 3 месяца. Мы надеемся, что проект станет постоянным. Его запуск запланирован на конец лета. Благодаря новому автобусному маршруту вскоре можно будет добраться на общественном транспорте из австрийского Прайлан-Кирхена в словацкий поселок побратим Цифер. Как оценивает ситуацию в приграничном регионе мэр Йохан Кёк и на что он надеется в будущем в рамках партнерства этих двух населенных пунктов? Я принадлежу к тому поколению, которое еще отчетливо помнит железный занавес. Время, когда все было закрыто и возникал вопрос, кто там по ту сторону и как там все устроено. А потом границы внезапно открылись. Поначалу в это было просто невозможно поверить. С тех пор мы постепенно сближались, и наши отношения продолжали развиваться. Это партнерство идет на пользу. Я хочу, чтобы оно продолжалось, и надеюсь, что оно станет еще более тесным, и мы станем еще ближе друг к другу на личном уровне. На этой прекрасной ноте, выражающей надежду на будущее, мы закрываем сегодняшнее «Окно в мир», окно, которое на этот раз позволило нам взглянуть на приграничный регион, объединяющий Австрию и Словакию. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: Друзья, в этом летнем выпуске рубрики «Музыкальные перекрестки» мы расскажем истории словацких летних песен, которые когда-то украшали и продолжают украшать летний отдых Словакии. Мы представим отечественный летний хит 1970-х годов, не теряющий популярности и по сей день. Эта песня родом из бывшей Югославии. Ее автором был хорватский певец Джордже Ноу.

Он написал более 2500 песен, а тираж его записей превысил 20 миллионов экземпляров. В их число входила композиция группы Pro Arte, выпущенная в виде сингла в 1971 году. Карол Духонь получил ее от родственников из Югославии. Песня рассказывала о женщине по имени Елена, и поскольку также звали его собственную супругу, он захотел записать ее для нее. Он попросил поэта-песенника Любоша Земана написать слова на словацком языке. В итоге было решено не сочинять совершенно новый текст, а адаптировать оригинальные стихи для словацкой версии. Летняя песня «Елена», выпущенная в 1976 году в качестве сингла вместе с композицией «В словенских долинах» в словацких долинах, стала хитом и уже полвека остается неотъемлемой частью словацкого лета. А теперь, дорогие слушатели, вы можете послушать версию этой песни в исполнении Карола Духоня.

После легендарной Елены настала очередь Яны, которая представит словацкую летнюю песню, которую люди Словакии слушают уже 23 года и до сих пор любят. Яна Киршнер записала трек «Слнко» — «Солнце» для альбома 2003 года «Веци чусадею» — «Дела, которые с нами происходят». Альбом включает в себя мощные композиции и такие хиты, как «Около нас» и «На черном коне», «На вороном коне», а также песни с летним звучанием, такие как «Камене», «Камни» и «Слнко, солнце», которая завершает альбом. В то время Яна и музыканты были увлечены творчеством басиста мирового имени Ришара Боны, который только начал выступать в Словакии и продолжает делать это по сей день. Влияние его музыки ощущается в этой песне, для которой Яна написала и музыку, и слова. В ней она поет о том, что мы так любим в лете и праздниках, однако на что порой, когда слишком жарко и немного ворчим. А солнце?

Продолжая наш обзор словацких летних песен разных десятилетий, мы переносимся из эпохи хита Яны Киршнера «Слонко солнце» в 2021 год. Связующим звеном здесь выступает гитарист Петер Бич. Когда-то он играл с Яной Киршнер и даже участвовал в записи только что прозвучавшей композиции. Сегодня он возглавляет собственный успешный коллектив с названием «Проект Петра Бича». И далее в эфире прозвучит песня, выпущенная группой 1 июля 2021 года. Она несет в себе позитивный посыл. «Все будет хорошо, шитко будет файне». Музыку написал Петер Бич, а автором слов стал Михаил Мивкович. Это было их первое и весьма успешное совместное творение. С тех пор они создали еще несколько хитов. Песня отличается невероятной энергией, а видеоклип идеально передает эту атмосферу. Как говорят в Восточной Словакии, на родине Петра Бича и его группы, это настоящее летнее безумие. Группа «Проект Петра Бича» все лето активно гастролировала и на осень запланировала серию акустических концертов. Так что давайте вместе с проектом Петра Бича с оптимизмом ждать того, что «шетко будет файн», «все будет хорошо».

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В своем ежегодном докладе о верховенстве права Еврокомиссия отметила частичный прогресс Словакии в сфере правосудия, укрепление независимости судебного совета и подготовку к отмене уголовной статьи об искажении права, по которой судей можно было бы преследовать за их решение. Однако в борьбе с коррупцией на высшем уровне прогресса нет. Резко сократилось число обвиняемых и осужденных, а генеральный прокурор продолжает пользоваться спорными полномочиями по параграфу 363, позволяющим отменять вступившие в силу решения. Правительство Словакии приняло к сведению доклад Еврокомиссии о состоянии верховенства права, приветствовав положительную оценку выполнения ряда прошлогодних рекомендаций и прогресс в нескольких областях, включая гарантии при отзыве членов судебного совета, отмену уголовной статьи об искажении права и усиление защиты журналистов. Вместе с тем кабинет решительно отверг оценку ЕК в части преследования коррупции на высшем уровне, назвав доклад в этой сфере тенденциозным и необъективным. Министерство внутренних дел Словакии поддерживает совместное решение на уровне ЕС в борьбе с организованной преступностью. Об этом стало известно по итогам неформальной встречи Совета министров внутренних дел ЕС в Дублине, где страну представляла первый госсекретарь МВД Луция Куриловска. Главными темами переговоров стали сотрудничество с третьими странами, целенаправленная ограничительная визовая политика и расширение обмена информацией. Словакия продолжает оказывать помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. После ранее направленной спасательной команды «Мусар» в пятницу из Братиславского аэропорта была отправлена партия материальной гуманитарной помощи общим весом почти 8 тонн. Груз, подготовленный МВД в тесной координации с дипломатическим ведомством и Управлением экуменической пасторской службы вооруженных сил и силовых структур Словакии, включает техническое оборудование, средства размещения, а также гигиенические туалетные принадлежности, призваны обеспечить базовые потребности людей в пострадавших районах. Шестой ежегодный мемориальный поход по следам укрываемых детей пройдет в Словакии в память о преследуемых и жертвах расовых гонений. Акция началась в воскресенье концертом во Врутках, после чего более 40 участников со всей страны в течение недели преодолеют более 120 километров по местам, связанным с судьбой Эли и Эсти, еврейских детей, которые за своего происхождения вынуждены были скрываться от фашистских преследований во время Второй мировой войны. Словацкая филармония вернулась из 15-го по счету турне по Японии, дав за 17 дней 9 концертов в престижных залах, включая Сантори Холл в Токио и Фестивал Холл в Осаке. Под управлением постоянного приглашенного дирижера Даниэля Райскина выступили 90 музыкантов оркестра, солировали пианисты Ольга Шепс и Алексей Горлач. В программу гастролей по 9 городам вошли произведения Шуберта, Сметаны, Бетховена, Дворжака, Мусоргского и Чайковского. Более подробно о новостях из Словакии вы узнаете на нашем веб-сайте.
0: Тема дня.
2: С 15 июля в Словакии вступили в силу изменения в законе о гражданстве. Главная новость касается сотен тысяч человек по всему миру, потомков бывших чехословацких граждан. Отныне им станет значительно проще получить словацкий паспорт. О ком идет речь? О людях, у которых хотя бы один из родителей, бабушек и дедушек, или прабабушек, или прадедушек, был гражданином Чехословакии, родившимся на территории нынешней Словакии. Право на упрощенное получение гражданства у таких заявителей существовало и раньше, однако на практике его омрачали серьезные препятствия. Дело в том, что до сих пор закон требовал от заявителя иметь разрешение на пребывание в Словакии, то есть вид на жительство. Семейных корней самих по себе было недостаточно. Прежде чем подавать заявление о гражданстве, человек должен был пройти отдельную процедуру в соответствии с положениями закона о пребывании иностранцев. А для этого, как правило, доказать конкретную цель пребывания – работу, предпринимательство, учебу или воссоединение семьи. Для тех, кто всю жизнь прожил за границей и не планировал переезжать, это становилось настоящим административным барьером. Многих сама мысль о том, что перед процедурой получения гражданства придется сначала оформлять вид на жительство, попросту отпугивала. Теперь это условие отменено. Как пояснил официальный представитель Министерства внутренних дел Матей Нойман, заявители по происхождению освобождаются и от стандартного требования 8-летнего проживания в стране, обязательного для большинства кандидатов. Им не нужно ни подтверждать фактическое пребывание в Словакии, ни объяснять свое отсутствие. Достаточно предъявить документ, подтверждающий, что предки действительно были чехословацкими гражданами. Упрощается и сама процедура. Заявление о выдаче свидетельства о гражданстве можно будет подать в дипломатическом представительстве Словакии за рубежом. Причем не только лично, но и в электронном виде или по почте. А те, кому гражданство уже предоставлено, смогут в течение 90 дней после получения соответствующего документа запросить записи актов гражданского состояния и оформить постоянное жительство, не дожидаясь выдачи свидетельства о гражданстве. Есть и организационное новшество. Уведомления о приобретении иностранного гражданства теперь будут обрабатывать не в Министерстве внутренних дел, а в окружных управлениях в областных центрах. В министерстве подчеркивают, цель реформы – снизить бюрократическую нагрузку и сделать государственные услуги доступнее. Для потомков словацкой диаспоры от Америки до Австралии дорога к паспорту исторической родины стала заметно проще и короче.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о профилактике мошенничества, направленного против пожилых людей. Затем для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос 6-го тура викторины «Живая вода», мы его повторим. До конца месяца еще есть время, так что слушайте внимательно и присылайте свои ответы. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия International.
2: Министерство внутренних дел Словакии объявило о планах усилить профилактику мошенничества, направленного против пожилых людей, а также борьбу с онлайн-преступностью и фальшивыми предложениями работы. Об этом на состоявшейся пресс-конференции заявил министр внутренних дел.

0: 2006 года полиция зафиксировала 46 завершенных случаев мошенничества против пожилых людей с ущербом более 900 тысяч евро, говорит министр внутренних дел Словацкой Республики Матуш Шутай Эшток.
1: Моя задача, как министра внутренних дел, сделать все для того, чтобы создать условия для защиты граждан Словакии, чтобы мы защищали их вовремя, раньше, чем они станут жертвами мошенников. Именно поэтому мы так часто говорим, прежде всего, о профилактике преступности. Действовать, когда уже поздно, это лишь вторичная мера. Сегодня у меня одна ясная цель – построить безопасную и устойчивую Словакию. Мошенники никогда не спят, а пожилые люди – это самая уязвимая часть населения. И хотя общая преступность в Словакии статистически снижается, при мошенничестве против людей старшего возраста мы, к сожалению, видим обратное. Число преступлений против людей старше 60 лет выросло за год на 40%. Ущерб от мошенничества против пожилых вырос за год на целых 80%. В прошлом, 2025 году, мошенники обманули 215 пожилых людей и нанесли общий ущерб в 2,7 миллиона евро. А к середине 2026 года мы уже фиксируем 46 завершенных случаев с общим ущербом более 900 тысяч евро.
0: Схемы, которыми пользуются преступники, увы, хорошо известны. Легенда о внуке в беде, звонок об аварии, в которую попал близкий человек, фальшивые полицейские или сотрудники банка. Работают они безотказно, потому что бьют по самому чувствительному – страху за родных. Но улица уже далеко не главное поле боя. Президент полицейского корпуса Яна Машкарова подчеркнула, что угрозы все активнее перемещаются в онлайн-пространство, где действуют быстрые организованные группы, использующие искусственный интеллект, соцсети и мессенджеры. Актуальный пример – волна фальшивых СМС о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Полиция напоминает, полицейский корпус никогда не рассылает такие уведомления ни по СМС, ни по электронной почте. О масштабах онлайн-мошенничества говорит министр внутренних дел.
1: Вторая сфера мошенничества, о которой мы сегодня хотим говорить, это онлайн-мошенничество. Это пространство, где преступники действуют все активнее. Фальшивая реклама, СМС-сообщения, электронные письма, инвестиционные аферы, фальшивые штрафы и нередко злоупотребление идентичностью государственных институтов. Мы фиксируем массированную мошенническую кампанию, связанную прежде всего с фальшивыми штрафами. Ее получило действительно огромное количество граждан. Она была изощренной, злоупотребляла в том числе видом нашего официального сайта, чтобы выглядеть как официальное сообщение государственного органа. Это именно тот момент, когда мы должны быть намного активнее. Активнее общаться с гражданами и вести разъяснительную работу. В прошлом году мы сообщили о более чем 5000 мошеннических реклам в социальных сетях, которые пытались выманить у граждан либо крупные суммы денег, либо чувствительные данные для дальнейшего злоупотребления ими. Все эти публикации были переданы администраторам соцсетей. Я хочу отметить хорошее сотрудничество с представителями компании Meta в Словакии.
0: Что же государство предлагает конкретно? Во-первых, профилактика. Только за первый квартал 2026 года полиция провела более 700 профилактических мероприятий, охватив свыше 14 тысяч граждан старшего возраста. Во-вторых, помощь жертвам мошенничества. В этом году министерство открыло еще 8 информационных бюро для потерпевших от преступлений. Их сеть таким образом удвоилась. Бюро предоставляет психологическую, социальную и юридическую помощь в регионах. И в-третьих, с сентября стартует новая общесловацкая профилактическая кампания по защите пожилых людей от мошенников. К ней министерство планирует привлечь самоуправление, банковский сектор и других партнеров. А для каждого из нас директор управления профилактики преступности Йозеф Гальцин сформулировал простое золотое правило на случай подозрения на мошенничество. Остановиться, проверить, сообщить. Мошенники все чаще бьют по доверию, эмпатии и психической устойчивости людей, используя в том числе возможности искусственного интеллекта. Поэтому минута паузы и один проверочный звонок близким могут спасти сбережения всей жизни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт Новый Смоковец уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественные вершины Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом Новый Смоковец. Шестую часть для вас подготовила Кристина Аганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец су найвише положеними купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
1: Но по часу потом пришла дальше криза, а то была.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юрьевна из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татры каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошим, и в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна всем. Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
7: Мам, то еще стало так и зазимье, родинных приятелей.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта Новый Смоковец?
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент, мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте Новый Смоковец? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте Новый Смоковец с полным пансионом для двух человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В своем ежегодном докладе о верховенстве права Еврокомиссия отметила частичный прогресс Словакии в сфере правосудия, укрепление независимости судебного совета и подготовку к отмене уголовной статьи об искажении права, по которой судей можно было бы преследовать за их решение. Однако в борьбе с коррупцией на высшем уровне прогресса нет. Резко сократилось число обвиняемых и осужденных, а генеральный прокурор продолжает пользоваться спорными полномочиями по параграфу 363, позволяющему отменять вступившие в силу решения. Правительство Словакии приняло к сведению доклад Еврокомиссии о состоянии верховенства права, приветствовав положительную оценку выполнения ряда прошлогодних рекомендаций и прогресс в нескольких областях, включая гарантии при отзыве членов судебного совета, отмену уголовной статьи об искажении права и усиление защиты журналистов. Вместе с тем кабинет решительно отверг оценку ЕК в части преследования коррупции на высшем уровне, назвав доклад в этой сфере тенденциозным и необъективным. Министерство внутренних дел Словакии поддерживает совместное решение на уровне ЕС в борьбе с организованной преступностью. Об этом стало известно по итогам неформальной встречи Совета министров внутренних дел ЕС в Дублине, где страну представляла первый госсекретарь МВД Луция Куриловска. Главными темами переговоров стали сотрудничество с третьими странами, целенаправленная ограничительная визовая политика и расширение обмена информацией. Словакия продолжает оказывать помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. После ранее направленной спасательной команды «Мусар» в пятницу из Братиславского аэропорта была отправлена партия материально-гуманитарной помощи общим весом почти 8 тонн. Груз, подготовленный МВД в тесной координации с дипломатическим ведомством и Управлением экуменической пасторской службы в вооруженных силах и силовых структурах Словакии, включает техническое оборудование, средства размещения, а также гигиенические туалетные принадлежности, призваны обеспечить базовые потребности людей в пострадавших районах. Шестой ежегодный мемориальный поход по следам укрываемых детей пройдет в Словакии в память о преследуемых и жертвах расовых гонений. Акция началась в воскресенье концертом во Врутках, после чего более 40 участников со всей страны в течение недели преодолеют более 120 километров по местам, связанным с судьбой Эли и Эсти, еврейских детей, которые за своего происхождения вынуждены были скрываться от фашистских преследований во время Второй мировой войны. Словацкая филармония вернулась из 15-го по счету турне по Японии, дав за 17 дней 9 концертов в престижных залах, включая Сантори Холл в Токио и Фестивал Холл в Осаке. Под управлением постоянного приглашенного дирижера Даниэля Райскина выступили 90 музыкантов оркестра, солировали пианисты Ольга Шепс и Алексей Горлач. В программу гастролей по 9 городам вошли произведения Шуберта, Сметана, Бетховена, Дворжака, Мусоргского и Чайковского. Более подробно о новостях из Словакии вы узнаете на нашем веб-сайте.
0: Тема дня.
2: С 15 июля в Словакии вступили в силу изменения в законе о гражданстве. Главная новость касается сотен тысяч человек по всему миру, потомков бывших чехословацких граждан. Отныне им станет значительно проще получить словацкий паспорт. О ком идет речь? О людях, у которых хотя бы один из родителей, бабушек и дедушек, или прабабушек, или прадедушек, был гражданином Чехословакии, родившимся на территории нынешней Словакии. Право на упрощенное получение гражданства у таких заявителей существовало и раньше, однако на практике его омрачали серьезные препятствия. Дело в том, что до сих пор закон требовал от заявителя иметь разрешение на пребывание в Словакии, то есть вид на жительство. Семейных корней самих по себе было недостаточно. Прежде чем подавать заявление о гражданстве, человек должен был пройти отдельную процедуру в соответствии с положениями закона о пребывании иностранцев. А для этого, как правило, доказать конкретную цель пребывания – работу, предпринимательство, учебу или воссоединение семьи. Для тех, кто всю жизнь прожил за границей и не планировал переезжать, это становилось настоящим административным барьером. Многих сама мысль о том, что перед процедурой получения гражданства придется сначала оформлять вид на жительство, попросту отпугивала. Теперь это условие отменено. Как пояснил официальный представитель Министерства внутренних дел Матей Нойман, заявители по происхождению освобождаются и от стандартного требования 8-летнего проживания в стране, обязательного для большинства кандидатов. Им не нужно ни подтверждать фактическое пребывание в Словакии, ни объяснять свое отсутствие. Достаточно предъявить документ, подтверждающий, что предки действительно были чехословацкими гражданами. Упрощается и сама процедура. Заявление о выдаче свидетельства о гражданстве можно будет подать в дипломатическом представительстве Словакии за рубежом. Причем не только лично, но и в электронном виде или по почте. А те, кому гражданство уже предоставлено, смогут в течение 90 дней после получения соответствующего документа запросить записи актов гражданского состояния и оформить постоянное жительство, не дожидаясь выдачи свидетельства о гражданстве. Есть и организационное новшество. Уведомления о приобретении иностранного гражданства теперь будут обрабатывать не в Министерстве внутренних дел, а в окружных управлениях в областных центрах. В министерстве подчеркивают, цель реформы – снизить бюрократическую нагрузку и сделать государственные услуги доступнее. Для потомков словацкой диаспоры от Америки до Австралии дорога к паспорту исторической родины стала заметно проще и короче.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о профилактике мошенничества, направленного против пожилых людей. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос 6-го тура викторины «Живая вода», мы его повторим. До конца месяца еще есть время, так что слушайте внимательно и присылайте свои ответы. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия International.
2: Министерство внутренних дел Словакии объявило о планах усилить профилактику мошенничества, направленного против пожилых людей, а также борьбу с онлайн-преступностью и фальшивыми предложениями работы. Об этом на состоявшейся пресс-конференции заявил министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Поводом стала тревожная статистика. Число преступлений против людей старше 60 лет растет стремительными темпами. Цифры действительно говорят сами за себя. Если в 2024 году мошенники обманули 125 пожилых людей и нанесли ущерб, который оценивается примерно в 1,5 миллиона евро, то в прошлом году их жертвами стали уже 215 человек, а ущерб вырос до 2,7 миллиона. И тенденция неутешительна. Только за первое полугодие 2026 года полиция зафиксировала 46 завершенных случаев мошенничества против пожилых людей с ущербом более 900 тысяч евро, говорит министр внутренних дел Словацкой Республики Матуш Шутай Эшток.
4: Моя задача, как министра внутренних дел, сделать все для того, чтобы создать условия для защиты граждан Словакии, чтобы мы защищали их вовремя, раньше, чем они станут жертвами мошенников. Именно поэтому мы так часто говорим прежде всего о профилактике преступности.

0: 2026 года мы уже фиксируем 46 завершенных случаев с общим ущербом более 900 тысяч евро.
1: Схемы, которыми пользуются преступники, увы, хорошо известны. Легенда о внуке в беде, звонок об аварии, в которую попал близкий человек, фальшивые полицейские или сотрудники банка. Работают они безотказно, потому что бьют по самому чувствительному – страху за родных. Но улица уже далеко не главное поле боя. Президент полицейского корпуса Яна Машкарова подчеркнула, что угрозы все активнее перемещаются в онлайн-пространство, где действуют быстрые организованные группы, использующие искусственный интеллект, соцсети и мессенджеры. Актуальный пример – волна фальшивых СМС о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Полиция напоминает, полицейский корпус никогда не рассылает такие уведомления ни по СМС, ни по электронной почте. О масштабах онлайн-мошенничества говорит министр внутренних дел.
0: Вторая сфера мошенничества, о которой мы сегодня хотим говорить, это онлайн-мошенничество. Это пространство, где преступники действуют все активнее. Фальшивая реклама, СМС-сообщения, электронные письма, инвестиционные аферы, фальшивые штрафы и нередко злоупотребление идентичностью государственных институтов. Мы фиксируем массированную мошенническую кампанию, связанную прежде всего с фальшивыми штрафами. Ее получило действительно огромное количество граждан. Она была изощренной, злоупотребляла в том числе видом нашего официального сайта, чтобы выглядеть как официальное сообщение государственного органа. Это именно тот момент, когда мы должны быть намного активнее. Активнее общаться с гражданами и вести разъяснительную работу. В прошлом году мы сообщили о более чем 5000 мошеннических реклам в социальных сетях, которые пытались выманить у граждан либо крупные суммы денег, либо чувствительные данные для дальнейшего злоупотребления ими. Все эти публикации были переданы администраторам соцсетей. Я хочу отметить хорошее сотрудничество с представителями компании Meta в Словакии.
1: Что же государство предлагает конкретно? Во-первых, профилактика. Только за первый квартал 2026 года полиция провела более 700 профилактических мероприятий, охватив свыше 14 тысяч граждан старшего возраста. Во-вторых, помощь жертвам мошенничества. В этом году министерство открыло еще 8 информационных бюро для потерпевших от преступлений. Их сеть таким образом удвоилась. Бюро предоставляет психологическую, социальную и юридическую помощь в регионах. И в-третьих, с сентября стартует новая общесловацкая профилактическая кампания по защите пожилых людей от мошенников. К ней министерство планирует привлечь самоуправление, банковский сектор и других партнеров. А для каждого из нас директор управления профилактики преступности Йозеф Гальцин сформулировал простое золотое правило на случай подозрения на мошенничество. Остановиться, проверить, сообщить. Мошенники все чаще бьют по доверию, эмпатии и психической устойчивости людей, используя в том числе возможности искусственного интеллекта. Поэтому минута паузы и один проверочный звонок близким – могут спасти сбережения всей жизни.
0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
2: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт Новый Смоковец уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественной вершиной Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом Новый Смоковец. Шестую часть для вас подготовила Кристина Агана.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец су найвише положеними купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, два из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш, из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татры каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошим, и в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна. Всем! Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
7: Мам, то еще стало так и зазимье, родных приятелей.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активного отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта Новый Смоковец?
1: Určite by som odporúčala, aby prišli aspoň raz.
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды, потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа, прежде всего из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте Новый Смоковец? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте Новый Смоковец с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В своем ежегодном докладе о верховенстве права Еврокомиссия отметила частичный прогресс Словакии в сфере правосудия, укрепление независимости судебного совета и подготовку к отмене уголовной статьи об искажении права, по которой судей можно было бы преследовать за их решение. Однако в борьбе с коррупцией на высшем уровне прогресса нет. Резко сократилось число обвиняемых и осужденных, а генеральный прокурор продолжает пользоваться спорными полномочиями по параграфу 363, позволяющему отменять вступившие в силу решения. Правительство Словакии приняло к сведению доклад Еврокомиссии о состоянии верховенства права, приветствовав положительную оценку выполнения ряда прошлогодних рекомендаций и прогресс в нескольких областях, включая гарантии при отзыве членов судебного совета, отмену уголовной статьи об искажении права и усиление защиты журналистов. Вместе с тем кабинет решительно отверг оценку ЕК в части преследования коррупции на высшем уровне, назвав доклад в этой сфере тенденциозным и необъективным. Министерство внутренних дел Словакии поддерживает совместное решение на уровне ЕС в борьбе с организованной преступностью. Об этом стало известно по итогам неформальной встречи Совета министров внутренних дел ЕС в Дублине, где страну представляла первый госсекретарь МВД Луция Куриловска. Главными темами переговоров стали сотрудничество с третьими странами, целенаправленная ограничительная визовая политика и расширение обмена информацией. Словакия продолжает оказывать помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. После ранее направленной спасательной команды «Мусар» в пятницу из Братиславского аэропорта была отправлена партия материальной гуманитарной помощи общим весом почти 8 тонн. Груз, подготовленный МВД в тесной координации с дипломатическим ведомством и Управлением экуменической пастырской службы вооруженных силах и силовых структур Словакии, включает техническое оборудование, средства размещения, а также гигиенические туалетные принадлежности, призваны обеспечить базовые потребности людей в пострадавших районах. Шестой ежегодный мемориальный поход по следам укрываемых детей пройдет в Словакии в память о преследуемых и жертвах расовых гонений. Акция началась в воскресенье концертом во Врутках, после чего более 40 участников со всей страны в течение недели преодолеют более 120 километров по местам, связанным с судьбой Эли и Эсти, еврейских детей, которые за своего происхождения вынуждены были скрываться от фашистских преследований во время Второй мировой войны. Словацкая филармония вернулась из 15-го по счету турне по Японии, дав за 17 дней 9 концертов в престижных залах, включая Сантори Холл в Токио и Фестивал Холл в Осаке. Под управлением постоянного приглашенного дирижера Даниэля Райскина выступили 90 музыкантов оркестра, солировали пианисты Ольга Шепс и Алексей Горлач. В программу гастролей по 9 городам вошли произведения Шуберта, Сметана, Бетховена, Дворжака, Мусоргского и Чайковского. Более подробно о новостях из Словакии вы узнаете на нашем веб-сайте.
0: Тема дня.
2: С 15 июля в Словакии вступили в силу изменения в законе о гражданстве. Главная новость касается сотен тысяч человек по всему миру, потомков бывших чехословацких граждан. Отныне им станет значительно проще получить словацкий паспорт. О ком идет речь? О людях, у которых хотя бы один из родителей, бабушек и дедушек, или прабабушек, или прадедушек, был гражданином Чехословакии, родившимся на территории нынешней Словакии. Право на упрощенное получение гражданства у таких заявителей существовало и раньше, однако на практике его омрачали серьезные препятствия. Дело в том, что до сих пор закон требовал от заявителя иметь разрешение на пребывание в Словакии, то есть вид на жительство. Семейных корней самих по себе было недостаточно. Прежде чем подавать заявление о гражданстве, человек должен был пройти отдельную процедуру в соответствии с положениями закона о пребывании иностранцев. А для этого, как правило, доказать конкретную цель пребывания – работу, предпринимательство, учебу или воссоединение семьи. Для тех, кто всю жизнь прожил за границей и не планировал переезжать, это становилось настоящим административным барьером. Многих сама мысль о том, что перед процедурой получения гражданства придется сначала оформлять вид на жительство, попросту отпугивала. Теперь это условие отменено. Как пояснил официальный представитель Министерства внутренних дел Матей Нойман, заявители по происхождению освобождаются и от стандартного требования 8-летнего проживания в стране, обязательного для большинства кандидатов. Им не нужно ни подтверждать фактическое пребывание в Словакии, ни объяснять свое отсутствие. Достаточно предъявить документ, подтверждающий, что предки действительно были чехословацкими гражданами. Упрощается и сама процедура. Заявление о выдаче свидетельства о гражданстве можно будет подать в дипломатическом представительстве Словакии за рубежом. Причем не только лично, но и в электронном виде или по почте. А те, кому гражданство уже предоставлено, смогут в течение 90 дней после получения соответствующего документа запросить записи актов гражданского состояния и оформить постоянное жительство, не дожидаясь выдачи свидетельства о гражданстве. Есть и организационное новшество. Уведомления о приобретении иностранного гражданства теперь будут обрабатывать не в Министерстве внутренних дел, а в окружных управлениях в областных центрах. В министерстве подчеркивают, цель реформы – снизить бюрократическую нагрузку и сделать государственные услуги доступнее. Для потомков словацкой диаспоры от Америки до Австралии дорога к паспорту исторической родины стала заметно проще и короче.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о профилактике мошенничества, направленного против пожилых людей. Затем для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос 6-го тура викторины «Живая вода», мы его повторим. До конца месяца еще есть время, так что слушайте внимательно и присылайте свои ответы. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия International.
2: Министерство внутренних дел Словакии объявило о планах усилить профилактику мошенничества, направленного против пожилых людей, а также борьбу с онлайн-преступностью и фальшивыми предложениями работы. Об этом на состоявшейся пресс-конференции заявил министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Поводом стала тревожная статистика. Число преступлений против людей старше 60 лет растет стремительными темпами. Цифры действительно говорят сами за себя. Если в 2024 году мошенники обманули 125 пожилых людей и нанесли ущерб, который оценивается примерно в 1,5 миллиона евро, то в прошлом году их жертвами стали уже 215 человек, а ущерб вырос до 2,7 миллиона. И тенденция неутешительна. Только за первое полугодие 2026 года полиция зафиксировала 46 завершенных случаев мошенничества против пожилых людей с ущербом более 900 тысяч евро, говорит министр внутренних дел Словацкой Республики Матуш Шутай Эшток.
4: Моя задача, как министра внутренних дел, сделать все для того, чтобы создать условия для защиты граждан Словакии, чтобы мы защищали их вовремя, раньше, чем они станут жертвами мошенников. Именно поэтому мы так часто говорим, прежде всего, о профилактике преступности. Действовать, когда уже поздно, это лишь вторичная мера. Сегодня у меня одна ясная цель – построить безопасную и устойчивую Словакию. Мошенники никогда не спят, а пожилые люди – это самая уязвимая часть населения. И хотя общая преступность в Словакии статистически снижается, при мошенничестве против людей старшего возраста мы, к сожалению, видим обратное. Число преступлений против людей старше 60 лет выросло за год на 40%. Ущерб от мошенничества против пожилых вырос за год на целых 80%. В прошлом, 2025 году, мошенники обманули 215 пожилых людей и нанесли общий ущерб в 2,7 миллиона евро. А к середине 2026 года мы уже фиксируем 46 завершенных случаев с общим ущербом более 900 тысяч евро.
2: Схемы, которыми пользуются преступники, увы, хорошо известны. Легенда о внуке в беде, звонок об аварии, в которую попал близкий человек, фальшивые полицейские или сотрудники банка. Работают они безотказно, потому что бьют по самому чувствительному – страху за родных. Но улица уже далеко не главное поле боя. Президент полицейского корпуса Яна Машкарова подчеркнула, что угрозы все активнее перемещаются в онлайн-пространство, где действуют быстрые организованные группы, использующие искусственный интеллект, соцсети и мессенджеры. Актуальный пример – волна фальшивых СМС о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Полиция напоминает, полицейский корпус никогда не рассылает такие уведомления ни по СМС, ни по электронной почте. О масштабах онлайн-мошенничества говорит министр внутренних дел.
4: Вторая сфера мошенничества, о которой мы сегодня хотим говорить, это онлайн-мошенничество. Это пространство, где преступники действуют все активнее. Фальшивая реклама, СМС-сообщения, электронные письма, инвестиционные аферы, фальшивые штрафы и нередко злоупотребление идентичностью государственных институтов. Мы фиксируем массированную мошенническую кампанию, связанную прежде всего с фальшивыми штрафами. Ее получило действительно огромное количество граждан. Она была изощренной, злоупотребляла в том числе видом нашего официального сайта, чтобы выглядеть как официальное сообщение государственного органа. Это именно тот момент, когда мы должны быть намного активнее. Активнее общаться с гражданами и вести разъяснительную работу. В прошлом году мы сообщили о более чем 5000 мошеннических реклам в социальных сетях, которые пытались выманить у граждан либо крупные суммы денег, либо чувствительные данные для дальнейшего злоупотребления ими. Все эти публикации были переданы администраторам соцсетей. Я хочу отметить хорошее сотрудничество с представителями компании Meta в Словакии.
2: Что же государство предлагает конкретно? Во-первых, профилактика. Только за первый квартал 2026 года полиция провела более 700 профилактических мероприятий, охватив свыше 14 тысяч граждан старшего возраста. Во-вторых, помощь жертвам мошенничества. В этом году министерство открыло еще 8 информационных бюро для потерпевших от преступлений. Их сеть таким образом удвоилась. Бюро предоставляет психологическую, социальную и юридическую помощь в регионах. И в-третьих, с сентября стартует новая общесловацкая профилактическая кампания по защите пожилых людей от мошенников. К ней министерство планирует привлечь самоуправление, банковский сектор и других партнеров. А для каждого из нас директор управления профилактики преступности Йозеф Гальцин сформулировал простое золотое правило на случай подозрения на мошенничество. Остановиться, проверить, сообщить. Мошенники все чаще бьют по доверию, эмпатии и психической устойчивости людей, используя в том числе возможности искусственного интеллекта. Поэтому минута паузы и один проверочный звонок близким – могут спасти сбережения всей жизни.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
4: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт Новый Смоковец уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественной вершиной Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом Новый Смоковец. Шестую часть для вас подготовила Кристина Аганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец су највише положенными купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зондака началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зондака стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них, отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирных, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш, из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татри каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошим, и в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна. Всем! Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
7: Мам, то еще стало так и заземье, родинных приятелей.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активного отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта Новый Смоковец?
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте «Новый Смоковец»? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте «Новый Смоковец»? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте «Новый Смоковец» с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В своем ежегодном докладе о верховенстве права Еврокомиссия отметила частичный прогресс Словакии в сфере правосудия, укрепление независимости судебного совета и подготовку к отмене уголовной статьи об искажении права, по которой судей можно было бы преследовать за их решение. Однако в борьбе с коррупцией на высшем уровне прогресса нет. Резко сократилось число обвиняемых и осужденных, а генеральный прокурор продолжает пользоваться спорными полномочиями по параграфу 363, позволяющим отменять вступившие в силу решения. Правительство Словакии приняло к сведению доклад Еврокомиссии о состоянии верховенства права, приветствовав положительную оценку выполнения ряда прошлогодних рекомендаций и прогресс в нескольких областях, включая гарантии при отзыве членов судебного совета, отмену уголовной статьи об искажении права и усиление защиты журналистов. Вместе с тем кабинет решительно отверг оценку ЕК в части преследования коррупции на высшем уровне, назвав доклад в этой сфере тенденциозным и необъективным. Министерство внутренних дел Словакии поддерживает совместное решение на уровне ЕС в борьбе с организованной преступностью. Об этом стало известно по итогам неформальной встречи Совета министров внутренних дел ЕС в Дублине, где страну представляла первый госсекретарь МВД Луция Куриловска. Главными темами переговоров стали сотрудничество с третьими странами, целенаправленная ограничительная визовая политика и расширение обмена информацией. Словакия продолжает оказывать помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. После ранее направленной спасательной команды «Мусар» в пятницу из Братиславского аэропорта была отправлена партия материальной гуманитарной помощи общим весом почти 8 тонн. Груз, подготовленный МВД в тесной координации с дипломатическим ведомством и Управлением экуменической пастырской службы вооруженных силах и силовых структур Словакии, включает техническое оборудование, средства размещения, а также гигиенические туалетные принадлежности, призваны обеспечить базовые потребности людей в пострадавших районах. Шестой ежегодный мемориальный поход по следам укрываемых детей пройдет в Словакии в память о преследуемых и жертвах расовых гонений. Акция началась в воскресенье концертом во Врутках, после чего более 40 участников со всей страны в течение недели преодолеют более 120 километров по местам, связанным с судьбой Эли и Эсти, еврейских детей, которые за своего происхождения вынуждены были скрываться от фашистских преследований во время Второй мировой войны. Словацкая филармония вернулась из 15-го по счету турне по Японии, дав за 17 дней 9 концертов в престижных залах, включая Сантори Холл в Токио и Фестивал Холл в Осаке. Под управлением постоянного приглашенного дирижера Даниэля Райскина выступили 90 музыкантов оркестра, солировали пианисты Ольга Шепс и Алексей Горлач. В программу гастроли по 9 городам вошли произведения Шуберта, Сметана, Бетховена, Дворжака, Мусоргского и Чайковского. Более подробно о новостях из Словакии вы узнаете на нашем веб-сайте.
0: Тема дня.
2: С 15 июля в Словакии вступили в силу изменения в законе о гражданстве. Главная новость касается сотен тысяч человек по всему миру, потомков бывших чехословацких граждан. Отныне им станет значительно проще получить словацкий паспорт. О ком идет речь? О людях, у которых хотя бы один из родителей, бабушек и дедушек, или прабабушек, или прадедушек, был гражданином Чехословакии, родившимся на территории нынешней Словакии. Право на упрощенное получение гражданства у таких заявителей существовало и раньше, однако на практике его омрачали серьезные препятствия. Дело в том, что до сих пор закон требовал от заявителя иметь разрешение на пребывание в Словакии, то есть вид на жительство. Семейных корней самих по себе было недостаточно. Прежде чем подавать заявление о гражданстве, человек должен был пройти отдельную процедуру в соответствии с положениями закона о пребывании иностранцев. А для этого, как правило, доказать конкретную цель пребывания – работу, предпринимательство, учебу или воссоединение семьи. Для тех, кто всю жизнь прожил за границей и не планировал переезжать, это становилось настоящим административным барьером. Многих сама мысль о том, что перед процедурой получения гражданства придется сначала оформлять вид на жительство, попросту отпугивала. Теперь это условие отменено. Как пояснил официальный представитель Министерства внутренних дел Матей Нойман, заявители по происхождению освобождаются и от стандартного требования 8-летнего проживания в стране, обязательного для большинства кандидатов. Им не нужно ни подтверждать фактическое пребывание в Словакии, ни объяснять свое отсутствие. Достаточно предъявить документ, подтверждающий, что предки действительно были чехословацкими гражданами. Упрощается и сама процедура. Заявление о выдаче свидетельства о гражданстве можно будет подать в дипломатическом представительстве Словакии за рубежом. Причем не только лично, но и в электронном виде или по почте. А те, кому гражданство уже предоставлено, смогут в течение 90 дней после получения соответствующего документа запросить записи актов гражданского состояния и оформить постоянное жительство, не дожидаясь выдачи свидетельства о гражданстве. Есть и организационное новшество. Уведомления о приобретении иностранного гражданства теперь будут обрабатывать не в Министерстве внутренних дел, а в окружных управлениях в областных центрах. В министерстве подчеркивают, цель реформы – снизить бюрократическую нагрузку и сделать государственные услуги доступнее. Для потомков словацкой диаспоры от Америки до Австралии дорога к паспорту исторической родины стала заметно проще и короче.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о профилактике мошенничества, направленного против пожилых людей. Затем для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос 6-го тура викторины «Живая вода», мы его повторим. До конца месяца еще есть время, так что слушайте внимательно и присылайте свои ответы. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия International.
2: Министерство внутренних дел Словакии объявило о планах усилить профилактику мошенничества, направленного против пожилых людей, а также борьбу с онлайн-преступностью и фальшивыми предложениями работы. Об этом на состоявшейся пресс-конференции заявил министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Поводом стала тревожная статистика. Число преступлений против людей старше 60 лет растет стремительными темпами. Цифры действительно говорят сами за себя. Если в 2024 году мошенники обманули 125 пожилых людей и нанесли ущерб, который оценивается примерно в 1,5 миллиона евро, то в прошлом году их жертвами стали уже 215 человек, а ущерб вырос до 2,7 миллиона. И тенденция неутешительна. Только за первое полугодие 2026 года полиция зафиксировала 46 завершенных случаев мошенничества против пожилых людей с ущербом более 900 тысяч евро, говорит министр внутренних дел Словацкой Республики Матуш Шутай Эшток.
4: Моя задача, как министра внутренних дел, сделать все для того, чтобы создать условия для защиты граждан Словакии, чтобы мы защищали их вовремя, раньше, чем они станут жертвами мошенников. Именно поэтому мы так часто говорим, прежде всего, о профилактике преступности. Действовать, когда уже поздно, это лишь вторичная мера. Сегодня у меня одна ясная цель – построить безопасную и устойчивую Словакию. Мошенники никогда не спят, а пожилые люди – это самая уязвимая часть населения. И хотя общая преступность в Словакии статистически снижается, при мошенничестве против людей старшего возраста мы, к сожалению, видим обратное. Число преступлений против людей старше 60 лет выросло за год на 40%. Ущерб от мошенничества против пожилых вырос за год на целых 80%. В прошлом, 2025 году, мошенники обманули 215 пожилых людей и нанесли общий ущерб в 2,7 миллиона евро. А к середине 2026 года мы уже фиксируем 46 завершенных случаев с общим ущербом более 900 тысяч евро.
2: Схемы, которыми пользуются преступники, увы, хорошо известны. Легенда о внуке в беде, звонок об аварии, в которую попал близкий человек, фальшивые полицейские или сотрудники банка. Работают они безотказно, потому что бьют по самому чувствительному – страху за родных. Но улица уже далеко не главное поле боя. Президент полицейского корпуса Яна Машкарова подчеркнула, что угрозы все активнее перемещаются в онлайн-пространство, где действуют быстрые организованные группы, использующие искусственный интеллект, соцсети и мессенджеры. Актуальный пример – волна фальшивых СМС о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Полиция напоминает, полицейский корпус никогда не рассылает такие уведомления ни по СМС, ни по электронной почте. О масштабах онлайн-мошенничества говорит министр внутренних дел.
4: Вторая сфера мошенничества, о которой мы сегодня хотим говорить, это онлайн-мошенничество. Это пространство, где преступники действуют все активнее. Фальшивая реклама, СМС-сообщения, электронные письма, инвестиционные аферы, фальшивые штрафы и нередко злоупотребление идентичностью государственных институтов. Мы фиксируем массированную мошенническую кампанию, связанную прежде всего с фальшивыми штрафами. Ее получило действительно огромное количество граждан. Она была изощренной, злоупотребляла в том числе видом нашего официального сайта, чтобы выглядеть как официальное сообщение государственного органа. Это именно тот момент, когда мы должны быть намного активнее. Активнее общаться с гражданами и вести разъяснительную работу. В прошлом году мы сообщили о более чем 5000 мошеннических реклам в социальных сетях, которые пытались выманить у граждан либо крупные суммы денег, либо чувствительные данные для дальнейшего злоупотребления ими. Все эти публикации были переданы администраторам соцсетей. Я хочу отметить хорошее сотрудничество с представителями компании Meta в Словакии.
2: Что же государство предлагает конкретно? Во-первых, профилактика. Только за первый квартал 2026 года полиция провела более 700 профилактических мероприятий, охватив свыше 14 тысяч граждан старшего возраста. Во-вторых, помощь жертвам мошенничества. В этом году министерство открыло еще 8 информационных бюро для потерпевших от преступлений. Их сеть таким образом удвоилась. Бюро предоставляет психологическую, социальную и юридическую помощь в регионах. И в-третьих, с сентября стартует новая общесловацкая профилактическая кампания по защите пожилых людей от мошенников. К ней министерство планирует привлечь самоуправление, банковский сектор и других партнеров. А для каждого из нас директор управления профилактики преступности Йозеф Гальцин сформулировал простое золотое правило на случай подозрения на мошенничество. Остановиться, проверить, сообщить. Мошенники все чаще бьют по доверию, эмпатии и психической устойчивости людей, используя в том числе возможности искусственного интеллекта. Поэтому минута паузы и один проверочный звонок близким – могут спасти сбережения всей жизни.
0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец – су найвище положенными купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
1: Но по часу потом пришла дальше криза, а то была.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш из города Кремница, приезжающая

0: на курорт Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
1: Каждому отпоручам Татры.
2: Я рекомендую Татры каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошим, и в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна всем. Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего – и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
3: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
4: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
5: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
6: Мам, то еще стало так и зазимье, родных приятелей.
2: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта Новый Смоковец?
5: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте «Новый Смоковец»? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте «Новый Смоковец»? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте «Новый Смоковец» с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!